0: sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
6: 6 часов утра. Самое раннее, тихое и, пожалуй, самое волшебное время суток. Доброе утро всем, кто уже на ногах. В студии Александр Шунин. Начнем этот день красиво.

Доброе утро! Открываем этот вторник и первый музыкальный час на Ретро-ФМ Латвии. Микрофон Александр Шунин. До 10 утра я буду вместе с вами на этой волне. Разбужу тех, кто еще отчаянно ищет кофе. Поддержу тех, кто уже пробирается через рижские пробки. Они начинаются, мне отсюда видно все. И заряжу отличным настроением вообще всех, кто настроился на нашу частоту. Кстати, вы знали, что согласно статистике, именно во вторник мы работаем продуктивнее всего за всю неделю. Понедельничная раскачка позади, мозг уже включился. Так что сегодня идеальный день для великих дел. Желаю вам легкого, успешного, исключительно позитивного вторника. А ворваться в рабочие задачи нам поможет лучшая музыка трех поколений. Впереди моя Дмитрий Маликов. И, конечно, делитесь своими планами на этот день и рецептами идеального утра в нашем WhatsApp 244 244 14.

0: Доброе утро. В еде, в напитках, как и во многом другом, есть свои тренды, есть своя мода. И, похоже, в мире кофе назревает настоящая революция. Сорт Робуста, который долгое время незаслуженно считался второсортным на фоне арабики, стремительно становится главным трендом. Все приходят на Робусту. Почему это происходит? Во-первых, современный ритм жизни требует максимума бодрости, а кофеина в Робусте значительно больше. Во-вторых, этот сорт очень вынослив и не боится жары, а планета нагревается. К сожалению, мы все это знаем. Да и фермеры научились обрабатывать Робусту так, что по вкусу и качеству она теперь легко конкурирует с лучшей арабикой. Что ж, кофе – это всегда отличный повод взбодриться. Наливайте свой любимый сорт. Может быть, не кофе, может быть, чая, в конце концов. Главное, встречайте новый день вместе с Retro FM Latvia нашими золотыми хитами после небольшой паузы «Ариэль» в краю магнолий.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums – tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā – tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: każdy może nas танцует парой под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно
0: про жизнь и про...

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременные дожди и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

Гороскоп. Овны. Ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что если вы человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею. Тельцы. Побудьте сегодня нежным и любящим, и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы, они могут перерасти в настоящие баталии, возможно, даже не без рукоприкладства. Близнецы. Сегодня ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите и, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияния ближайшего окружения. Лучшее средство в подобных случаях – расстояние. Раки. Сегодняшний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Благо, таковые всегда найдутся. Нынче их удастся завуалировать без особых проблем. Львы. Не стоит сегодня забывать, что вы не звери зоопарка и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело. Девы. Сегодня в вас может взыграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими, так что кто-то может и обидеться. Весы. День для вас начнется с созерцательной, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах и в качестве зрителя. Каптируют. Скорпионы. Не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение, хотя это зависит от вашего лица. Стрельцы. Сплетни – это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться в волю на несколько лет вперед. Козероги. Сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-либо другой. Вдруг его понимание лучшего вам не понравится. Водолеи. Сегодня наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи, напитков и так далее. Побалуйте самое себя, вы это заслужили. Рыбы. Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто. Поэтому в избежание каких бы то ни было последствий от острословия придется отказаться.

0: Тина Тернер буквально изменила судьбу целого вида спорта. В начале 90-х ее песню взяла на вооружение Австралийская лига регби для своей рекламной кампании. Образ Тернер и ее энергетика сделали невероятное. Они превратили регби из сурового развлечения для брутальных работяг в мейнстримный, дико популярный семейный спорт по всей Австралии. Ну а впереди, после небольшой паузы, Save Your Kisses For Me от Brotherhood of Men.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Zagatki uz saķbi pakraujies!
5: С 13 по 17 июля Retro-FM Латвия и усадьба Покроес предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Покроес». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих. Победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Покроес. Миллионы цветов и впечатлений.
4: Покроес.
6: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta Bars.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

Доброе утро. Если сегодня ваш маршрут проходит через центр Риги, возьмите на заметку небольшие изменения. До 30 июля меняется схема движения возле перекрестка улиц Дзирнову и Тербетас. На участке Дзирнову перед перекрестком проезд закрыт. Там строят велополосу и благоустраивают территорию. Чтобы движение совсем не остановилось, между улицами Тербетас и Бривибас временно организовали двустороннее движение. Но и на самой Тербетас, в сторону Элизабетас, тоже появились ограничения. Так что перед поездкой лучше заглянуть в навигатор и, если нужно, выбрать объезд работы, как я уже говорил, но напомнить всегда не лишнее, обещают закончить к концу месяца, прямо вот к 30 июля. А впереди у нас Everything But The Girl Missing.

Доброе утро, Латвия! Давайте перелистнем календарь на 14 июля, главный день сегодня во Франции. Здесь празднуют взятие Бастилии, с которого началась Великая революция. А в Венеции в 1902 году этот день запомнился эпичным крушением. На площади Сан-Марко рухнула 100-метровая колокольня. К счастью, никто не пострадал, кроме кошки-смотрителя, которая бесследно исчезла, ну и колокольню потом восстановили. Автомобилисты, сегодня, кстати, ваш праздник комфорта. В 1952 году компания General Motors объявила, что начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры. Настоящая революция случилась и в диджитал мире. В 1995 в этот день популярному аудиоформату официально присвоили расширение MP3. А в Канаде в 90 году испекли гигантский вишневый пирог весом почти 18 тонн. Достижение, которое до сих пор красуется в книге рекордов Гиннесса. Молодые мамы 80 лет назад в этот день получили свою Библию. В 1946 году вышла легендарная книга доктора Спока «Уход за ребенком», а дети в 1933 впервые увидели мультик про бесстрашного матроса Папай. Меломанов этот день балуют релизами. В 1982 в Лондоне состоялась громкая премьера фильма группы Pink Floyd «Стена». И, конечно, сегодня отмечает день рождения пионер космической электроники, французский композитор, основатель культовых групп Space и Paris France Transit Дидье Маруани, тот самый, кто выходил на сцену в шлеме от скафандра. Так что отличного вам этого дня, охлаждайте салоны автомобиля, включайте любимую музыку и оставайтесь на волне Ред на волне. Вот сейчас правильно сказал Ретро FM Латвия.

0: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta Bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: Доброе утро. На часах начало восьмого. В студии Александр Шунин. И мы здесь вместе, чтобы проводить день в хорошей компании и под хорошую музыку. Впереди Pet Shop Boys, Domino Dancing и Мумитроль. Это по любви.
8: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Что же, продолжаем наше утро вторника. Доброе утро всем, кто проснулся. Самое время поздравить тех, у кого сегодня особенный день. Согласно латвийскому календарю именин, сегодня, 14 июля, именины празднуют Анварс Оскарс Ритварс. Имена очень интересного происхождения. Скажем, Анварс пришло в латышский календарь из арабского языка, в переводе означает «лучезарный» или «самый светлый», а Оскар имеет древнегерманские и гельские корни. Самая популярная версия такова. Дословный перевод – «копье бога». Что касается Ритварса, чисто латышское имя, созданное на стыке двух слов – «риц», «утро» и «варс», то есть «мощь», «сила», то есть буквально переводится как «утренняя сила» или «тот, кто правит утром». Вот бы нам такие силы, да? Также день...
2: Kā tev šķiet, vai vīrieši apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīrieši uzvalkt.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро. Поговорим о праздниках этого дня, 14 июля. Скажем, день хаоса и беспорядка. Это необычный праздник родом из США. Отмечается он благодаря американке Эдриан Сью Куперсмит. Торжество предлагает ненадолго вспомнить, что беспорядок – это большой шаг к чему-то новому, что хаос играл важную роль в построении мира. А сейчас можно включить логику на максимум, ведь сегодня, 14 июля, в календаре неофициальный, но очень приятный праздник. День интеллектуальных игр. Отличный повод пошевелить извилинами. Вообще страсть к умственным поединкам у человечества в крови. История тут потрясающая. Например, в древнейшей настольной игре «Ур», которую археологи нашли в Месопотамии без малого 5000 лет. В нее играли цари и жрецы, а правила были настолько сложными, что расшифровать их смогли только в прошлом веке. А взять те же шахматы, их одно время приравнивали к азартным играм и даже запрещали церковью. А если вспомнить первый в истории кроссворд, его напечатали в Нью-Йорке чуть больше века назад. Тогда критики ворчали, что это глупая трата времени, которая быстро выйдет из моды. Ну да, конечно, расскажите это теперь миллионам людей, которые сегодня судорожно вспоминают, например, «Река в Африке» из 5 букв. Но развивать интеллект, конечно, дело хорошее и правильное, но давайте сегодня без фанатизма и сложных гроссмейстерских задач. Засчитывается абсолютно все. Мы же себя любим. Разгадали сканворд? Если вдруг разгадали, и если вдруг решили вообще этим заняться сегодня, уже интеллектуал. Если вечером лень думать, это нормально тоже, просто достаньте с отрисоли детский цирк, бросайте кубик и катитесь по нарисованным горкам. Мозг скажет вам спасибо за любую перезагрузку. Проведите этот вторник с умом и с удовольствием, а правильное настроение создают золотые хиты на ретро-ФМ. Например, впереди, после небольшой паузы, «Ласковый май» и «Седая ночь».
0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
2: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
3: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее Verde Electronics.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту Verde Electronics до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах Verde Electronics или на Verde Vehicles LV и получайте подарок.

0: в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
2: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā – tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

«Седая ночь». Песня повествует о романтических чувствах. Молодой человек робеет признаться понравившейся ему девушке. У него не было бы таких проблем, будь у него в кармане два билета на фестиваль в Покровскую Мужу. Кстати, конкурс ассоциаций с Покровской Мужей, где очередной фестиваль цветов примерно через час.

0: Доброе утро. Президент обсудил с министром климата и энергетики подготовку к отопительному сезону. Утверждение плана действий правительства Кулбергса отложено из-за отсутствия финансового обеспечения. Литва не исключает возобновление временного пограничного контроля на границе с Латвией. Во время ремонта Вантовый мост может быть закрыт для частного транспорта. В Тековском крае откроют заключительный участок велодорожки Рига-Текова. С августа в торговом центре Рига-Плаза заработает цифровая система парковки с распознаванием автомобильных номеров. Этим летом в Латвии резко выросла активность клещей. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременные дожди и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Мы все и скайстом спроса отлайдес. Весь скайстом и хигиеной максима скайстом фестивала. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā.

Гороскоп. Овны. Ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что если вы человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею. Тельцы. Побудьте сегодня нежным и любящим, и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы, они могут перерасти в настоящие баталии, возможно, даже не без рукоприкладства. Близнецы. Сегодня ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите и, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияния ближайшего окружения. Лучшее средство в подобных случаях – расстояние. Раки. Сегодняшний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Благо, таковые всегда найдутся. Нынче их удастся завуалировать без особых проблем. Львы. Не стоит сегодня забывать, что вы не звери зоопарка и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело. Девы. Сегодня в вас может заиграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими, так что кто-то может и обидеться. Весы. День для вас начнется созерцательной, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах и в качестве зрителя. Коптируют. Скорпионы. Не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение, хотя это зависит от вашего лица. Стрельцы. Сплетни – это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться в волю на несколько лет вперед. Козероги. Сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-либо другой. Вдруг его понимание лучшего вам не понравится. Водолеи. Сегодня наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи, напитков и так далее. Побалуйте самое себя, вы это заслужили. Рыбы. Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто. Поэтому в избежание каких бы то ни было последствий от острословия придется отказаться.

Самый удивительный факт заключается в том, что поэтическая метафора из песни об изумрудных бровях имеет вполне конкретный неожиданный источник. По признанию автора слов Павла Жгуна, этот сюрреалистический образ, звучащий в припеве «Из тысячи», вдохновлен знаменитым автопортретом мексиканской художницы Фриды Кало, которая прославилась именно своими сросшимися темными бровями. Вот так-то.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 20. jūlijam. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi!
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
5: Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
0: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
6: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
7: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta Bars.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, и давайте, знаете, поговорим о любви. Вы же наверняка замечали, как бытовые заботы и бесконечные списки дел и покупок постепенно вытесняют из отношений романтику. Мы начинаем жить рядом, но все меньше времени проводим вместе. Так вот, психологи подсказали одну простую математическую формулу, которая способна спасти даже пару на грани разрыва. Это правило трех двоек или система 2-2-2. Интрига в том, что вам нужно всего лишь сознательно планировать время в календаре. Каждые 2 недели свидания только вдвоем. Каждые 2 месяца совместные выходные со сменой обстановки. Каждые 2 года полноценный отпуск без детей и родственников. Главный вывод. Дело вообще не в деньгах или дорогих ресторанах. Самое ценное – это регулярное время без телефонов и бытовых разговоров. И, разумеется, музыка, которая объединяет. Именно такая звучит на Retro FM Латвии. И впереди Хуанес «Ла Комиссионера».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро, доброе утро. А знали ли вы, что самая короткая зафиксированная рабочая смена длилась всего 45 минут, после чего сотрудник просто уволился? Ну вот, понял, не его, не пошло. И новость. Из Норвегии и Австралии. Психологи из этих двух стран изучили более 1000 научных статей за последние десятилетия и наконец-то выяснили, что именно заставляет нас искренне любить свою работу. И дело, представьте себе, не в хорошей зарплате. Главное – три условия. То есть, получается, три главные составляющие. Независимость, когда начальник доверяет и не стоит над душой. Ощущение себя крутым профессионалом и классный микроклимат в коллективе. Даже короткие моменты поддержки от коллег способны полностью изменить наше отношение к делу. Так что вот вам, пожалуйста, прекрасный повод, если это допустимо, конечно, обнять коллегу по офису. Ну а идеальный микроклимат в вашем автомобиле создадут лучшие золотые хиты на Retro FM Latvia. Впереди Данута «Touch My Heart».
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейской программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Президент Латвии Эдгар Ринкевич обсудил с министром климата и энергетики Янисом Виттенбергсом подготовку к отопительному сезону и безопасность энергетической инфраструктуры. Правительство пока не будет утверждать план действий кабинета Андриса Кулбергса. Как сообщил министр финансов Марис Кучинскис, документ еще доработают, поскольку часть запланированных мер невозможно реализовать в рамках нынешнего бюджета. Литва не исключает введение временного пограничного контроля с Латвией. Причина – продолжающийся поток нелегальных мигрантов. Во время ремонта Вантового моста в Риге его могут полностью закрыть для частного транспорта. Одновременно на обоих берегах Даугавы планируют создать парковки по системе Park and Ride. Завтра в Тековском крае откроют последний участок пешеходной и велосипедной дорожки Рига-Текова. По этому случаю пройдут велопарад и концерт. С августа торговый центр «Рига Плаза» вводит новую систему парковки с автоматическим распознаванием автомобильных номеров. Как отмечают в центре, это поможет сделать парковку доступнее для посетителей. Этим летом в Латвии резко выросла активность клещей. Врачи напоминают, после прогулок на природе нужно внимательно осматривать себя и как можно быстрее удалять присосавшихся клещей.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программа.
5: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-27 градусов.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программа.
1: Начало 9 на часах. Это значит, что утро набирает обороты, а вместе с вами наш эфир, вместе с этим утром в студии Александр Шунин. Впереди еще много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения. Остаемся вместе.
0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: На часах 8 утра и 7 минут. Доброе утро. Впрочем, какая разница, сколько на часах, если кто-то вас гладит по спине. А я не встречал еще человека, который отказывался бы от такого проявления нежности в любое время дня или ночи. Конечно, если только к вам не прикасается незнакомец, тогда это, безусловно, подозрительно. Как бы то ни было, ученые из Японии решили выяснить, почему этот жест, эти касания обладают такой магической силой. Оказывается, на поглаживание спины реагируют особые нервные окончания, которые активируют у нас в голове, в мозге специальный ген. Он дает команду мозгу, который мгновенно блокирует выработку гормона стресса кортизола, замедляя пульс и успокаивая тело. Таким образом, наука подтверждает силу любви. Поэтому вывод какой? Обнимите тех, кто рядом, и ловите самые душевные хиты на Ретро-ФМ Латвия. Впереди после небольшой паузы Дмитрий Маликов «Мама лето», а ближе к половине девятого будет конкурс с Покровской усадьбой. Как и вчера, этот будет конкурс на ассоциации. Так что слушаем и играем, и продолжаем наше летнее июльское утро.
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 8 часов 9 минут.
2: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: «Виада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Kā tev šķiet, vai vīrieši apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīrieši uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: По данным источника, канониры готовы заплатить за аргентинца 105 миллионов евро. В свою очередь, мадридский клуб оценивает форварда более чем сумму 117 миллионов. Переговорами со стороны Арсенала занимается спортивный директор Андреа Берта, ранее работавший в структуре «Атлетика». Про теннис. Итальянский теннисист Яник Синер победил представителя Германии Александра Зверева в финале Уимблдонского турнира. Результат 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Синер – первая ракетка мира. Зверев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает третье место. Ну и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Ирландец Конор Макгрегор потерпел поражение от американца Макса Холлоуэя в главном поединке турнира UFC 3-2-9 в Лас-Вегасе. Бой в полусреднем весе завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде. Ирландский боец получил травму, неудачно приземлившись. Для 37-летнего Макгрегора это поражение стало седьмым в карьере при 22 победах. Он вернулся в октагон после 5-летнего перерыва. На счету же 34-летнего Холлоуэя теперь 28 побед и 9 поражений. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
3: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Реклама. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Анастасия, специалист Carglass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Carglass. В центрах Carglass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Carglass ремонт, Carglass замена.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
6: Es Milutu Skaldari, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
7: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
8: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
9: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
10: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
11: Stop, stop, stop, stop! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
12: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta Bars.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Загадки усадьбы Покрояс.
2: Загадки усадьбы Покрояс. Миллионы цветов и впечатлений.
3: Ну что же, поиграем. Покровская усадьба. Сразу несколько слов о ней. Одна из крупнейших, самых красивых в Балтии. Настоящий дворец с огромным парком, где расположены трактир, конюшня, костюмерная, музей и многое-многое другое. И главное здание в центре, старинный особняк с террасами, балконами, колоннами, каминным залом, рестораном. Если вы еще ни разу там не были, обязательно съездите. Это достаточно недалеко от Риги. 140 километров, там можно провести целый день, окунуться в атмосферу 19 века, покататься на лошадях, посмотреть одну из театрализованных постановок. А вообще и главное, до первых морозов в Покровской усадьбе проходит фестиваль цветов, который вдохновлен пьесой Шекспира «Сон в летнюю ночь». Была у него такая самая мистическая его пьеса. Тысячи, миллионы разноцветных летних цветов, композиции ковров, а также впечатляющие скульптуры высотой до 6 метров. И давайте поиграем. На этой неделе мы разыгрываем каждый день два пригласительных, два билета по Покровскую усадьбу. Утром мы вас просим, и в данный момент я вас прошу, присылать свои ассоциации на слово «фестиваль». Фестиваль, сегодня слово дня, фестиваль, номер WhatsApp 244-244-14. В течение получаса собираем ваши версии. Три ассоциации на слово «фестиваль». Потом мы их передадим в вечерний эфир Эдмунду Кашевскому. На основе этих ассоциаций будет загадка, которую надо будет разгадать. И получается каждый день два полупобедителя. Если найдется такой вот полностью победитель, который вечером отгадает загадку, то два билета достаются ему. Если ваши ассоциации будут настолько сложные и интересные, и необычные, и никто их не отгадает, то два билета достанутся вам. Так что имеет смысл постараться и в течение вот этого получаса на номер WhatsApp 244-244-14 присылать свои три ассоциации. Важно, не одно, не два, не четыре, а ровно три ассоциации на слово «фестиваль». И пусть вам повезет, пусть, почему бы и нет, выигрываете. Ждем ваши версии. А что можно еще сказать о Покровской усадьбе? А в принципе, главное-то я и сказал. Это усадьба, где проходит фестиваль цветов и слово дня «фестиваль». Итак, еще раз, номер WhatsApp 244-244-14. Шлите свои три ассоциации. Поиграем. А итоги подведем приблизительно через полчаса. Ну, а пока что движемся дальше. И у нас привет от группы «Секрет».
1: Загадки усадьбы Покрояс.
2: Загадки усадьбы Покрояс. Миллионы цветов и впечатлений.
0: Табе Илкстоша реклама.

0: Доброе утро. Евросоюз готовит возрастные ограничения на использование социальных сетей детьми. Врачи и пациенты призывают упростить доступ к лечению мигрени в Латвии. Жители Латвии все чаще получают лекарства по электронным рецептам в зарубежных странах. Размер муниципального пособия при рождении ребенка зависит от места жительства семьи. На фоне подготовки к зиме цены на древесные гранулы в Латвии выросли почти на 40%. В Риге очистили дно зоны купания на Типсале после жалоб отдыхающих на острые ракушки. Ученые предупреждают, мир может столкнуться с одним из самых мощных явлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: А и то, правда, пора просыпаться. На часах 8.41. Доброе утро! И отличные новости для всех водителей. Министерство сообщений готовит поправки, благодаря которым менять и продлевать водительские права можно будет полностью дистанционно. Никаких тебе больше очередей. Мечта любого автомобилиста. Планируется, что онлайн-оформление начнет работать со 2 января следующего года. Еще надо будет немножечко потерпеть. И, конечно же, главное условие, чтобы ваша фотография и подпись в регистре были не старше 5 лет. Разумеется, должна быть пройдена медицинская комиссия. Готовые права вам просто пришлют по почте, через Покомат или выдадут лично. Тут уж как договоритесь, как поставите какую-то галочку. Так, до того, как мы уйдем слушать дальше прекрасную музыку, золотые хиты на Retro FM Latvia. Напомню, у нас идет до конца часа, еще минут 10-15, конкурс вместе с Покровской усадьбой. Мы принимаем на номер WhatsApp 244-244-14 ваши три ассоциации на слово дня. Сегодня слово дня – фестиваль. Должен сказать, очень интересные варианты уже приходят. Так что продолжаем игру. Это так весело. У нас же впереди блестящие «А я все летала».
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Вишня 1 килограмм 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
4: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
5: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojuma apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
6: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
7: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Vitamins LV – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Vitamins LV или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
10: Любишь получать подарки?
11: Тогда скорее Verde Electronics.
10: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
11: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
10: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
11: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок. RD Electronics.
12: Woo! Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 8.53 на часах. Доброе утро. Хорошая новость. Центр Риги в ближайший год обещает быть зеленее, быть и стать, потом уж и быть. На озеленение исторического центра города выделено 3,5 миллиона евро. Большую часть средств даст Европейский Союз. План такой. На улицах Элизабет из Крышина, Вальдемара, Аусекля, рядом с французским лицеем появится больше деревьев, кустарников, многолетних растений и даже так называемые дождевые сады. Они помогают собирать дождевую воду и не дают улицам так сильно нагреваться летом, что в зной бывает, конечно же, полезно. Заодно в некоторых местах пересмотрят расположение парковок, чтобы освободить место для новых зеленых зон, то есть парковочных мест станет опять меньше. А если все пойдет по плану, работы должны завершить примерно за год, так что следующим летом прогулок по тенистым улицам в центре Риги должно стать немного больше.

0: Загадки усадьбы.
1: Покрояс. Загадки усадьбы Покрояс. Миллионы цветов и впечатлений.
2: Так оно и есть, потому что речь идет о Покройской усадьбе, которая расположена не так далеко от Риги, всего в паре часов езды. И вы знаете, это одна из самых крупнейших и самых красивых в Балтии усадьб, настоящий дворец. Очень достойное место для маршрута выходного дня. Впрочем, там при желании можно остаться на ночь и на территории самой Мужи, самой усадьбы, и в Шавляе, который расположен неподалеку. И в усадьбе можно провести целый день. Это атмосфера красивой, роскошной усадьбы 19 века. И там можно покататься на лошадях, прокатиться по парку на карете, посмотреть театрализованные постановки, пообедать, в конце концов, или поужинать. Ужинать, обойти живописный парк, перекусить, кажется, я это уже говорил и не раз, потому что раннее утро, хочется наконец-то позавтракать. Но что там происходит главное? До первых морозов в Покройской усадьбе проходит фестиваль цветов. Он вдохновлен Шекспиром, его пьесы «Сон в летнюю ночь». Тысячи разноцветных летних цветов, они постоянно еще обновляются. Целые композиции, ковры, впечатляющие скульптуры высотой в 6 метров. Это поражает воображение. Все это стоит там. И каждый день на этой неделе мы играем с Покройской усадьбы, разыгрываем 2 билета каждый день. Дважды. Получается такой сдвоенный конкурс утром и вечером. Сейчас мы вас просили присылать свои ассоциации, 3 ассоциации на слово дня. Это слово «фестиваль». Вечером в эфире Эдмунда Кашевского прозвучит загадка, которая сложена из этих 3 ассоциаций. Кто отгадает, получит 2 билета в Покройскую усадьбу. Если загадка и, соответственно, ваши ассоциации будут настолько необычными и сложными, и победителя вечером не будет, то билеты достанутся автору этих ассоциаций. Так что есть смысл постараться, и большое спасибо вам, тем, кто прислал сегодня нам эти слова, их достаточно много. И, честно, волей данной мне... самим собой. Полупобедителем этого дня, победителем утра, по крайней мере, я объявляю Артиса. 3 слова, конечно же, я не назову, они прозвучат в вечернем эфире. Единственное, что скажу, 210 – это так заканчивается номер телефона Артиса. Артис, поздравляю, мы же продолжаем играть, еще впереди розыгрыш вечером, потом среда, четверг, пятница, так что много-много шансов победить в нашей такой сдвоенной ежедневной игре в ассоциации с Покройской усадьбой. Мы же продолжаем наш эфир, слушаем радио Ретро FM, наслаждаемся летним утром.
0: Загадки усадьбы Покройс.
1: Загадки усадьбы Покройс. Миллионы цветов и впечатлений.
3: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
4: Реклама.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
7: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
9: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
10: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Евросоюз планирует ввести возрастные ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры направлены на защиту детей и подростков. Мигрень остается одним из самых распространенных неврологических заболеваний, однако в Латвии современное лечение получают лишь около 200 пациентов. Для сравнения, в Эстонии такие препараты доступны примерно 800 человек, а в Литве почти 4000. В первом полугодии в Латвии выписали на 5% меньше электронных рецептов, чем годом ранее. При этом все чаще используются трансграничные электронные рецепты. При рождении ребенка все семьи в Латвии получают государственное пособие в размере 600 евро. Дополнительные выплаты самоуправлений отличаются. Самое большое пособие сейчас выплачивает Юрмала – 1500 евро. В Латвии продолжают дорожать древесные гранулы для отопления. За год их стоимость выросла почти на 40%. Сейчас тонна гранул стоит около 300 евро. На пляже Типсалы очистили дно зоны купания от острых ракушек. После жалоб отдыхающих спасатели-водолазы вручную собрали их со дна. Ученые предупреждают, мир может столкнуться с самым мощным Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Если прогнозы подтвердятся, уже в ближайшие месяцы возможны рекордная жара, сильные наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
12: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-27 градусов.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
2: На часах 9 утра, если рабочий день уже успел подкинуть задач, держимся, если все спокойно, наслаждаемся моментом, мы продолжаем. С вами Retro-FM Латвии, Александр Шунин, а также Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.

0: На часах 9.11. Доброе утро. Доброе утро. Спортивное утро. Да, всем, кто начинает свой день, например, в спортзале, ученые из Малайзии приготовили потрясающий и очень при этом вкусный лайфхак. Оказывается, поднять больше веса и сделать больше повторений помогает... запах шоколада, да. Исследования показали, если атлеты тренировались натощак, и между подходами...
1: Kā tev šķiet? Vai vīrieši apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīrieši.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: Что же, давайте пробежимся по заголовкам портала Рус-ТВ-нет.лв и посмотрим, о чем пишут сегодня. Обвиняемая в халатности медсестра признала свою вину и сожалеет о случившемся. Вскоре у нас появится цифровой евро. Зачем нам это нужно? Интервью. ТикТок, искусственный интеллект или деньги, что на самом деле определяет выбор профессии молодого человека? Елговская тюрьма без фильтра. Пожизненно заключенный Эрвинс рассказал о том, о чем обычно не говорят. Тест. Арбузная косточка, бабайка и взгляд на сварку. Какие страшилки из детства помните вы? Баскетболисты сборной Латвии U20 уступили Сербии в последнем матче группового этапа. Венгрия меняет конституцию, чтобы отстранить лояльного Орбану президента. Дело Тима versus, то есть против Седоковой.

0: произошло в Останкинском суде. И рубрика видео «Инспекция труда» выясняет обстоятельства падения сотрудника ЛДЗ в Даугаву. Об этом и многом другом читайте на портале RusTV.net. Приятного вам чтения!
1: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. RusTV.net.lv.

До сольной карьеры Нина Герхард была секретным оружием культового проекта Captain Hollywood Project. Однако в клипах вместо нее открывала рот модель, и The Reason Is You стал ее триумфальным выходом из тени.

0: Загадки усадьбы.
1: С 13 по 17 июля Ретро-ФМ Латвия и усадьба Пакруэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Пакруэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих, победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакруэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакруэс.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQBH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti. Tik izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Vitamīns LV. Nadžiožni partner для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Vitamins LV или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
10: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālu runi. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.

0: Доброе утро. Президент обсудил с министром климата и энергетики подготовку к отопительному сезону. Утверждение плана действий правительства Кулбергса отложено из-за отсутствия финансового обеспечения. Экономисты призывают делать ставку на развитие бизнеса и конкуренции вместо повышения налогов. За первое полугодие положительную доходность показали все пенсионные планы второго и третьего уровней банка СЭБ. Рост ипотечного кредитования отражается и в увеличении числа сделок по покупке жилья. С 12 августа в Евросоюзе вступят в силу новые правила обращения с упаковкой. США планируют ввести плату за проход через Ормузский пролив. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программ.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программы.
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что если вы человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею. Тельцы. Побудьте сегодня нежным и любящим, и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы, они могут перерасти в настоящие баталии, возможно, даже не без рукоприкладства. Близнецы. Сегодня ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите и, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияния ближайшего окружения. Лучшее средство в подобных случаях – расстояние. Раки. Сегодняшний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Благо, таковые всегда найдутся. Нынче их удастся завуалировать без особых проблем. Львы. Не стоит сегодня забывать, что вы не звери зоопарка и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело. Девы. Сегодня в вас может взыграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими, так что кто-то может и обидеться. Весы. День для вас начнется с созерцательной, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах и в качестве зрителя. Коптируют. Скорпионы. Не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение, хотя это зависит от вашего лица. Стрельцы. Сплетни – это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться в волю на несколько лет вперед. Козероги. Сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-либо другой. Вдруг его понимание лучшего вам не понравится. Водолеи. Сегодня наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи, напитков и так далее. Побалуйте самое себя, вы это заслужили. Рыбы. Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто. Поэтому в избежание каких бы то ни было последствий от острословия придется отказаться.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Анастасия, специалист CarGlass.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Es Milute Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда скорее Verde Electronics.
3: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
4: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту Verde Electronics до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
4: Покупайте в магазинах Verde Electronics или на Verde Vehicles LV и получаете подарок.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал!
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
9: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.

Uptown Girl – один из главных хитов Билли Джоэла, вдохновленный соул-музыкой 60-х. История парня из рабочего класса, влюбившегося в богатую светскую девушку. Изначально в клипе должна была сниматься модель Эк Макферсон, с которой Билли тогда встречался. Однако в процессе подготовки к съемкам певец изменил выбор, и главная роль досталась Кристи Бринтли. Вскоре после этого они поженились. Ох уж эти творческие люди!

На часах 9:49 продолжаем наше доброе утро, и, скорее всего, все уже позавтракали и начинаем задумываться об обеде, может быть, об ужине. И вот вам очень сильно полезная новость. Ученые из Лондона и Барселоны доказали, что наше психическое благополучие напрямую зависит от того, что лежит на тарелке, и они выяснили самую важную диету, самую правильную диету против плохого настроения. Это знаменитая средиземноморская диета. Масштабное исследование показало, что обилие овощей, рыбы и оливкового масла помогает мозгу регулировать реакции на стресс и снижает воспалительные процессы. На таком рационе мы чувствуем себя увереннее, больше энергии в нас, и мы гораздо легче переносим любые жизненные кризисы. Так что это отличный повод добавить к любому приему еды, пищи, завтраку, обеду, ужину, перекусу правильных витаминов. Ну а порцию музыкального дофамина обеспечивают, конечно же, хиты на Retro FM Latvia. И впереди у нас Captain Jack с песней «Ико, Ико». I can't.

Подходит к завершению наша утренняя программа. 4 часа прилетели незаметно. Эстафету перехватывают коллеги. В 2 часа дня включайте Катю Ерофееву, программу «Привет в обед», а в 4 настраивайтесь на Эдмунда Кашевского, его вечерний променад. И плюс, конечно, прозвучит вторая часть конкурса ассоциаций с Покровской усадьбой. Я же, Александр Шунин, прощаюсь с вами до завтра. Хорошего дня и встретимся в 6 часов утра. Пока!

0: один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурнецим САБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурнецим САБЦ.
0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24LV.
0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Президент Эдгар Ринкевич обсудил с министром климата и энергетики Янисом Виттенбергсом подготовку к отопительному сезону и безопасность энергетической инфраструктуры. Правительство пока не будет утверждать план действий кабинета Андриса Кулбергса. Как сообщил министр финансов Марис Кучинскис, документ доработают, поскольку часть запланированных мер невозможно реализовать в рамках нынешнего бюджета. Экономист Ингуна Гулба считает, что в Латвии нужно сделать ставку на развитие предпринимательства и усиление конкуренции. По ее мнению, именно это поможет повысить благосостояние жителей, а не новые налоги и временные меры поддержки. Все пенсионные планы второго и третьего уровней банка СЭП за первые 6 месяцев года показали положительную доходность. Лучшие результаты обеспечили инвестиции в акции американских и европейских компаний, а также предприятий технологического сектора. Рост ипотечного кредитования в Латвии отражается и на рынке жилья. Девелоперы отмечают, что покупатели стали более требовательными. По их мнению, это говорит об улучшении экономической ситуации. С 12 августа в Евросоюзе вступят в силу новые правила обращения с упаковкой. Они вводят дополнительные требования для производителей и продавцов, а также ограничивают содержание вредных веществ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут Ормузский пролив под военный контроль. По его словам, для проходящих через пролив судов введут 20% тариф на перевозимые грузы. Также США намерены возобновить блокаду иранских судов.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
6: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-27 градусов.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Reklāma.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: На улице жарко? Освежись вместе с Euronix. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronix.lv.
3: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цимс АБЦ.
1: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.

0: любишь получать подарки?
1: Тогда скорее Verde Electronics.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
2: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: Привет в обед вместе

0: SMS-кредит LV. SMS-кредит LV. Эксперт в своем деле.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
0: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

0: загадки усадьбы.
1: С 13 по 17 июля Ретро-ФМ Латвия и усадьба Пакруэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Пакруэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих, победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакруэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакруэс.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
7: Izvēlies labāko pie Tele2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.

0: Акционерное общество. Латвийс кредитной полизипс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибс программа ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибс программа ЛКПП-ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в РД Электроникс.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
3: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV. Pilnīgi jaunais Kia X-Seat crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seat bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seat FIFA komplektācijā jau šodien. Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Autoservice.lv. Ждем вас.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Президент Эдгар Ринкевич обсудил с министром климата и энергетики Янисом Виттенбергсом подготовку к отопительному сезону и безопасность энергетической инфраструктуры. Правительство пока не будет утверждать план действий кабинета Андриса Кулбергса. Как сообщил министр финансов Марис Кучинскис, документ доработают, поскольку часть запланированных мер невозможно реализовать в рамках нынешнего бюджета. Экономист Ингуна Гулба считает, что в Латвии нужно сделать ставку на развитие предпринимательства и усиление конкуренции. По ее мнению, именно это поможет повысить благосостояние жителей, а не новые налоги и временные меры поддержки. Все пенсионные планы второго и третьего уровней банка СЭП за первые 6 месяцев года показали положительную доходность. Лучшие результаты обеспечили инвестиции в акции американских и европейских компаний, а также предприятий технологического сектора. Рост ипотечного кредитования в Латвии отражается и на рынке жилья. Девелоперы отмечают, что покупатели стали более требовательными. По их мнению, это говорит об улучшении экономической ситуации. С 12 августа в Евросоюзе вступят в силу новые правила обращения с упаковкой. Они вводят дополнительные требования для производителей и продавцов, а также ограничивают содержание вредных веществ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут Ормузский пролив под военный контроль. По его словам, для проходящих через пролив судов введут 20% тариф на перевозимые грузы. Также США намерены возобновить блокаду иранских судов.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибес программа.
4: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1-6 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибес программа.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
4: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katori nepavtariātsa. Lima Randevu Jūrmalā 2026. Eta živoj zvuk. Неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
7: Savas studijas jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
9: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
11: Загадки усадьбы.
12: Покрылась.
13: С 13 по 17 июля Retro FM Латвия и усадьба Покроес предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Покроес». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих, победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Покроес. Миллионы цветов и впечатлений.

0: С Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии скредитняема и палейдзейбс программа. ЛКПП ЛВ.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем плюс 21-24.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии скредитняема и палейдзейбс программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем доброго вторника, и пусть он продолжается по самому лучшему сценарию. Меня зовут Катя Ерофеева, и на Retro FM Латвия стартует программа по заявкам «Привет в обед». Оставайтесь с нами и будем начинать.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Сегодня приветик летит в адрес Ларисы Костюковской от Галины из Риги. Далее зачитаю. Хочу передать приветик любимой подружке Ларисочке и поблагодарить ее за помощь и поддержку. Она знает, о чем я. Желаю ей прекрасной работы.

0: рабочей недели и всего самого доброго. Галина, большое вам спасибо за заявку и надеемся, что Лариса ее получила.
1: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
0: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Евроникс.LV.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Кто из города, кто?

0: предложение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурлицкий АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурлицкий АБЦ.
3: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравления с днем рождения, адресованное Михаилу Иннокентьевичу Харитонову из Риги. Михаил Иннокентьевич, принимайте поздравления от своей семьи и теплые пожелания долголетия, много сил, оптимизма, веры в лучшее и чтобы все дела спорились. С днем рождения вас и прекрасного дня!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». Но сегодня они благополучно озвучены. Ну а новые присылайте на retrofm.lv. Ну а сейчас будем заканчивать. С вами была Катя Ерофеева. Прощаюсь до завтра. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
1: Еплати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее Верде Электроникс.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RB Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах RB Electronics или на RB Vehicles LV и получайте подарок. RB Electronics.
3: Воу! Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботится Love Plants LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа. ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем плюс 21-24.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: сегодня. Билеты на Билишу Сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
2: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

Больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Сценас! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana top karte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām Projām, kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
8: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
10: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Президент Эдгар Ринкевич обсудил с министром климата и энергетики Янисом Виттенбергсом подготовку к отопительному сезону и безопасность энергетической инфраструктуры. Правительство пока не будет утверждать план действий кабинета Андриса Кулбергса. Как сообщил министр финансов Марис Кучинскис, документ доработают, поскольку часть запланированных мер невозможно реализовать в рамках нынешнего бюджета. Экономист Ингуна Гулба считает, что в Латвии нужно сделать ставку на развитие предпринимательства и усиление конкуренции. По ее мнению, именно это поможет повысить благосостояние жителей, а не новые налоги и временные меры поддержки. Все пенсионные планы второго и третьего уровней банка СЭП за первые 6 месяцев года показали положительную доходность. Лучшие результаты обеспечили инвестиции в акции американских и европейских компаний, а также предприятий технологического сектора. Рост ипотечного кредитования в Латвии отражается и на рынке жилья. Девелоперы отмечают, что покупатели стали более требовательными. По их мнению, это говорит об улучшении экономической ситуации. С 12 августа в Евросоюзе вступят в силу новые правила обращения с упаковкой. Они вводят дополнительные требования для производителей и продавцов, а также ограничивают содержание вредных веществ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут Ормузский пролив под военный контроль. По его словам, для проходящих через пролив судов введут 20% тариф на перевозимые грузы. Также США намерены возобновить блокаду иранских судов.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезли без программы.
11: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем плюс 21-24.
9: прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программа.
4: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. Я тут до 19 пришел в студию, надеюсь на вашу компанию.

FM. Ча-ча-ча. Ну что ж, дамы и господа, сегодня у нас, как говорится, забот тоже полон рот. Будем билетами мы сеять отсюда с Retro FM Latvia налево и направо, конкурсы играть, ну, естественно, музыку и информацию слушать.

0: слушаете «Вечерний променад».
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну, как я уже намекал, у нас забот полон рот. Сегодня хоккей будем разыгрывать. Сегодня будем Покровскую усадьбу также. Кстати, сегодня такие слова... Да, ничего сложного, с другой стороны. Но давайте посмотрим сначала по календарю. Опаньки, только что прискакала еще и Феличита. Так... Феличита прискакала. Ага. Только, уважаемый Андрей, если не затруднит, конечно, то вот имя все-таки любимой доченьки пришлите, а то как-то вот любимую доченьку. Ну, может, она, конечно, и догадается, но приятнее было бы, конечно, с именем ее поздравить. Да, Андрей? Отлично, жду. Ну, а мы возвращаемся в календарь. День смородины. Мама ты мия, это так вкусно. Вот у меня там тоже пара кустов растет на даче. Подходишь, срываешь, и так и чувствуешь, да, вот это единение с природой, это все, вот это, экология и так далее. А потом, когда тебе это надоедает, идешь на базар и покупаешь, и тоже, вот да, экология, тоже, да, природа, да. Ну, кто ленив, тот на базар. Кто не ленится, тот и на дачу. Так, что сегодня еще? День осведомленности об акулах. Это как? Это мы с вами должны знать, что акулы существуют или что-то большее. Ну, касательно акул, то, конечно, фильм Спилберга «Челюстью» это был шок. Это был шок в те далекие туманные, да, 80-е. И я вам скажу, это было, да. Потом ночью нервно просыпался. Акулы-то нет, и ты не в море, да. Так, день осведомленности об акулах. Что еще? День взятия Бастилии. Мамма мия. Во Франции это дело отмечают уже 237 лет. Это там госпраздник. Ну, в пору туманной юности, когда я учился в Эколе Анри Барбис, ныне французский лицей, то там день взятия Бастилии, это был шикарный день. Уроков практически не было, были торжественные всяческие там собрания, линейки, концерты. А потом все, ай да, футбол играть, волейбол, баскетбол. Ну, короче говоря, хороший день был. Нравился мне день взятия Бастилии, тогда, когда я учился во французской школе, да. Но, собственно, не обо мне речь, и поэтому ничего французского, а скорее от хуаносов что-нибудь такое испанское. А может быть, надо было Францию все-таки, а?

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Чао, друг, ты группа
9: The Soundboys.
8: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
10: Es gribu sildīties ar tevi.
8: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
11: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
12: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
13: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
14: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
15: Вечерний променад.
16: Вечерний променад.
15: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
16: На Retro FM Latvia.

как вам такой кавер, а? А все почему? А все потому, что сегодня день рождения. 14 июля 1939 родился один из самых знаменитых чешских певцов, которого иногда называли еще и королем чешской поп-музыки или чешским соловьем. Конечно же, это Карел Готт. В 1958 году он уже получил первую премию на конкурсе певцов-любителей, а в 60-м году Готт оставил работу на... знаете где? Он работал на трамвайном заводе и поступил в Пражскую консерваторию на отделение оперное пение. А в 62-м Готт уже получил ангажемент в известный пражский театр «Семафор», и в 65-м году он оттуда уходит и основывает свой собственный театр. Назывался он тогда «Аполлон». Интересно, да? Ну, и, естественно, Карл Готт стал главной его звездой. А после распуска этого театра в 67-м году он отправляется на гастроли в Лас-Вегас, в Соединенные Штаты Америки. Оттуда Готт возвращается уже через некоторое время, ну, как это говорят в народе, профессионалом, и выпускает свой первый альбом, который моментально становится золотым. Нахватался в Америке, видно. На европейской сцене Готт стал известен как «Золотой голос из Праги», и на конкурсе Евровидения в далеком 1968-м он представлял Австрию почему-то и занял 13-е место там с песней «Thousand Fenster». Я-я. Резко выросла его популярность на родине. Ну, а вот золотая эра Готта пришлась на 70-80-е годы. В 90-м году Готт объявил о том, что заканчивает карьеру, однако шумный успех его заключительных гастролей, он собирал стадионы, арены в Чехословакии и Германии, певец передумал, заставил, так сказать, изменить решение. До последних дней Карел Готт оставался главной звездой чешской поп-музыки. И если такая сухая статистика, то за свою творческую жизнь он записал 150 альбомов, 2500 песен, снялся в 30 фильмах и было продано 30 миллионов пластинок с вокалом этого исполнителя. К сожалению, в 2015 году у артиста возникли проблемы со здоровьем, и в сентябре 9 стало. И те, кто из поколения постарше, я думаю, что те голос Готта, вот это одно из произведений его последних лет веры и жизни. Но голос практически менялся. Ну, если не придираться к мелочам, конечно.

0: Золотой голос. Чешский соловей. Карел Готт. Целая эпоха.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
1: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
5: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas Services LV ar piegādi.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицу АБЦ.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Любишь получать подарки?
8: Тогда скорее Verde Electronics.
7: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
8: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
7: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
8: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
9: Стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
10: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālroni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
11: Ну, люди добрые, пора нам с вами приобщиться к хоккею. Ох, как пора. Потому что мне руку жгут два билета. Хочу отдать кому-нибудь. Хочу отдать хорошие руки. И напоминаю, что 18 числа с 10 утра в Xiaomi Арене 3-3 Hype Hockey. Это кубок 8 наций. Новый уровень хоккея. Высочайший, как говорят, утверждают специалисты. А посему спорить не будем. И там еще и культурная программа, и бои на льду в перчатках ММА. Все это, как говорится, в один компот. И два билета я выдам тому, кто мне сегодня станет победителем в конкурсе имени Павленко, который я практически уже могу объявлять открытым, потому что сейчас будет краткая реклама, а затем музыкальное произведение и вперед с песнями, что называется. Итак, 3 на 3, хайп, хоккей, Xiaomi Arena, 18 число, уже с 10 утра заходите и можете весь день проводить в этом спортивном хоккейном духе. Кубок 8 наций, дамы и господа, а не какое-нибудь там первенство водокачки. Итак, два билета сегодня на кону в конкурсе имени Павленко. Потихоньку уже поехали.

0: дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
1: Ну вот, посыпались уже ваши варианты, и отлично, конкурс имени Павленко до того момента, как у нас начнутся новости, считается открытым. Ну а потом, в следующем часу, подведем итог.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Акционерное общество Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на LKPP.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Центр защиты прав потребителей проверил применение сниженной ставки НДС на яйца, молоко, свежее мясо, птицы и хлеб. В целом торговцы соблюдают новые правила. Нарушения выявлены в основном у небольших магазинов. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс заявил, что при строительстве ветропарков необходимо учитывать мнение жителей и самоуправлений. По его словам, ветряные электростанции не должны появляться на самых плодородных сельхозземлях и рядом с городами и поселками. Председатель Даугавпилской думы Андрей Элкснинш считает, что самоуправления не смогут реализовать проекты по созданию убежищ из-за недостаточного финансирования. По его словам, выделяемых средств хватает только на подготовку проектной документации. Правительство рассмотрит доклад Министерства образования и науки о создании единой системы обучения взрослых латышскому языку. Ее планируют внедрить до 2029 года. Министр образования и науки Илза Индриксона допустила, что в будущем в средних школах могут отменить экзамены высшего уровня. Такой вариант сейчас обсуждается в министерстве. Средние результаты централизованных экзаменов в основных школах по сравнению с прошлым учебным годом практически не изменились. С 17 июля плата за вывоз мусора в Риге снизится примерно на 1,5%. Это связано со снижением тарифа на прием биологических отходов на полигоне Гетлине Эко. На платформе Manabals LV начался сбор подписей за ограничение использования спецсигналов кортежами государственных должностных лиц в ночное время. Автор инициативы предлагает включать сирены только в случае реальной угрозы безопасности или чрезвычайной ситуации.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
9: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем плюс 21-24.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
10: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе делать радио Ретро ФМ Латвия. Окей? Okay?

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5 часов 18 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.
3: Ай, как интересно было это сегодня в конкурсе «Павленко», а? Участвовали 10 участников было у нас сегодня. И смотрите, какие, вот какие цифры, а? 16, 57, 03, 58, 10, 58, 20. Это Виктор сказал, причем он написал: «Павленко сегодня должен прийти на 40 секунд раньше». 16:58:20. Потом 58:30 Дима, 58:46 Ирена, 58:49, 5:64 загадочный абонент, 58:50 Олег, 59:00 Марина, 59:01 Алла и 59:01 Елена. Вот видите, даже два повтора получается. Но в случае, если побеждает это время, то вы знаете, что по условиям конкурса победителем становится тот, кто первым прислал этот прогноз. Но, к сожалению, уважаемые дамы, ваш дубль, ну, сегодня не сыграл. Павленко ровно в 59:00 зашел в студию. Причем такой запыхавшийся, чуть-чуть он, ну, как говорится, задержался. Но ничего, мы зато с ним потом посидели, поговорили по поводу того, что, ну, день взятия Бастилии надо как-то отметить, как в том известном кинофильме, правда? А то они в одном глазу. Ну, поржали, и все, но 59 ровно. А 16:59 ровно-ровно у нас назвала кто? Марина. Ну, Марин, я вас поздравляю. Вы получаете два билета на это буйное, я бы сказал, ну, 3-3 бегать по всей арене, там спокойно не побегаешь, да? Поэтому я бы сказал, такое буйное хоккейное празднество. 3-3, хайп-хоккей, Кубок 8 наций. 18 июля, Xiaomi Arena, начиная с 10 часов утра. Марину вы увидите там, на, где-то на трибунах. Она будет кричать и размахивать, я надеюсь, флагом Ретро-ФМ Латвия. Ладно, шутки в сторону, всем спасибо. Завтра будет новый конкурс и новые два билета. А пока, Марина, вас с почином. Сейчас я вам объясню, как получите билеты.

0: на Retro FM Latvia. Реклама.
1: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Es Milota Skalder, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Любишь получать подарки?
6: Тогда скорее Verde Electronics.
5: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
6: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
5: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
6: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

iOS. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: FM Latvia.
1: Ну что, люди добрые, после CC Catch давайте-ка с вами о цветах поговорим. Чувствуете? Конкурс Покровской усадьбы приближается.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Загадки усадьбы Покрояс.
2: Загадки усадьбы Покрояс. Миллионы цветов и впечатлений.
3: Это точно. Причем на вот этих 15 гектарах эти цветы, это такое впечатление. Ну, я в интернете посмотрел, поэтому могу сказать, да, это шикарно. Ну, а вот по соседству это находится в Литве, Покройская усадьба, всего лишь в 2 часах езды от Риги. И там уже 8-й раз проходит крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. Ну и каждый день до самой осени фестиваль будет удивлять посетителей миллионами цветов на территории площадью более 15 гектаров. Подробности покроясмуиза.лв, покроясмуиза.лв. И что вас ждет на фестивале? Утопическое цветочное изобилие, театр под открытым небом, погружение в жизнь усадьбы, это экскурсии, образовательные занятия и разные коллекции, ремесленные мастерские, усадебное хозяйство. Это все там будет у вас, как говорится, на расстоянии вытянутой руки. А также гигантские цветочные скульптуры, созданные известными литовскими скульпторами по мотивам трагикомедии Уильяма Шекспира нашего «Сон в лете». Летнюю ночь и много что еще. Что надо сделать, чтобы получить 2 билета на это чудо цветов? Ну, надо позвонить по телефону 244-244-14 и справиться с ассоциациями летними. Сегодня эти ассоциации высказал Артис. Но и если кто-то сейчас дозвонится и эти ассоциации назовет один в один, то Артису скажем огромное большое пролетарское спасибо, а победитель поедет в Покройскую, так сказать, Муйжу, Покройскую усадьбу и получит 2 билета на проход туда. 2 часа на машине от Риги – это ерунда. 244-244-14. 3 слова надо будет вставить, я вам буду сказку читать, и слово, так сказать, ну, ассоциативно вы должны будете отгадать. Как вчера это шикарно, совершенно потрясающе сделала Ольга. Кстати, Ольга из Даугавпилса. Вот. 244-244-14. Давайте, кто у нас смелый, кто хочет попытать счастье и... отправиться в Покройскую усадьбу. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Кто дозвонился?
4: Инета.
3: Инета. Ну, Инета, цветочки любим?
4: Ну, да.
3: Отлично. Поехали, Инета. Вам надо будет вставлять пропущенные слова по ассоциациям, по чувству, да? Алло, слышите меня?
4: Да, буду стараться. Я в машине плохо слышу, но буду стараться.
3: Ну, только телефон выключайте, если у вас он работает. Если нет, то включите просто радио погромче и все.
4: Не-не-не, телефон буду лучше так.
3: Поехали. Я начинаю. Там, где над усадьбой Покрояс занимается утренний туман, начинается настоящее волшебство. С первыми лучами солнца приходит ее...
4: Радость.
3: С первыми лучами солнца приходит ее. Это не радость. А что приходит с первыми лучами солнца? У вас есть возможность у меня попросить подсказку одну.
4: Ладно, подсказка. Я первый раз на ваше радио чисто случайно включила. Поэтому я извиняюсь.
3: Если вы сейчас правильно ответите на мой вопрос, то я вам дам подсказку. В какие дни недели открыт летний фестиваль цветов в Покройской усадьбе? Каждый день, кроме понедельника, по пятницам, субботам и воскресеньям.
4: Ну, пусть будет каждый день.
3: Молодец. И правильное слово я вам подсказываю – это пробуждение. С первыми лучами солнца... происходит пробуждение.
4: Пробуждение.
3: Да. Ну, вот видите, надо было и пробуждение назвать.
4: Ну, в следующий раз буду умнее. Я просто проверила, можно на ваше радио позвонить или нет. Мне повезло, в следующий раз буду звонить.
3: Ага. Понятно. Ну, так мы еще продолжаем. Вы еще никуда не удираете от
4: хорошо.
3: Меня.
4: Хорошо. Буду стараться.
3: Так, одну секунду. Вот так вот. Так, поехали дальше. Итак, пробуждение мы с вами осилили с подсказкой. Поехали дальше.
4: Да-да-да.
3: Если вы, если вы отвлекаетесь, вы нифига не выиграете.
4: Ну, зато старалась. Первый раз на радио в жизни позвонила. Знаете, как приятно.
3: Ладно, поехали. Второй дубль. Каждый уголок этого поместья рождает в душе удивительный...
4: Еще раз, каждый уголок этого...
3: Поместья рождает в душе удивительный что-то. Отзвуки карет на мостовой, шелест листвы и шепот истории откликаются в самом сердце.
4: Откликаются в самом сердце.
3: Да, понятно. А вот что? Что рождает в душе удивительный?
4: Удивительный?
3: Да. Чувствую, артист поедет сам в Покровскую усадьбу. Если сейчас вы, ну, Инна-то, не отгадаете мне это слово.
4: Удивительный воздух пусть будет.
3: Ай, резонанс.
4: Ладно, резонанс.
3: Да. Ну хорошо, теперь уже просто. Сейчас проверю. И в этот миг рождается полное человека с природой и великим прошлым, даря покой и чистую радость. И в этот миг рождается полное что-то человека с природой и великим прошлым. Ну, что может рождаться полное?
4: Любовь.
3: Единение, Инна-то.
4: Единение, ладно. Да. Ладно, тоже хорошо.
3: Все. Все, спасибо вам. Хорошей дороги. Желаю вам успеха.
4: И вам тоже. Мне приятно, что я вас первый раз созвонилась. Приятно. Я буду вам звонить теперь все время. Ладно, до свидания.
3: До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. Звоните, да. Будем ждать. Ну да, вот сегодня как-то у нас не повезло. С другой стороны, сам поеду. Вот эти два билета зажму и сам поеду в Покровскую усадьбу. Да.
1: Загадки усадьбы. Покрояс.
2: Загадки усадьбы Пакроэс. Миллионы цветов и впечатлений.
0: Усадьбы Лукского Широкана.

0: FM Latvia.
1: Спрашивают здесь за эфиром, а кто же все-таки победил? Победил тот человек, который эти ассоциации назвал и сказал, стало быть, Артис у нас сегодня победитель. А, к сожалению, Инна-то, на, ей не повезло. Но ничего, завтра будет новый день, новый конкурс, новые ассоциации, да и не только ассоциации. Вообще, когда новый день, это шикарно, правда? Правда?

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
1: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
5: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
6: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
7: Вечерний променад на ретро-ФМ.
8: Какой голос, да? Слушайте, люди добрые, давайте поговорим на тему шоу. Почему я об этом завел разговор? Да потому что оказывается, что 14 июля, правда, 1938 года, в городе Бостоне, что в Америке, открылся первый телетеатр вообще в мире. За 25 центов тогда, в 38 году, 200 зрителей могли в течение 45 минут наблюдать за шоу с песнями и танцами. Реальное такое варьете-шоу. Само представление шло этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения. Поэтому и назывался телетеатр. Ну а касательно шоу, еще одна дата, тоже 14 июля, 93 год. Почта Соединенных Штатов Америки берет и выпускает в обращение почтовые марки стоимостью в 29 центов с изображением сцен из бродвейских мюзиклов «My Fair Lady», «Porgy and Bess», «Showboat» и «Оклахома». Да, шоу, Бродвей. Почему-то вот это навеяло мне. И в памяти возник Кабург сразу. И программа. И совершенно потрясающие костюмы Ингриды Дразницы.

Ну, под занавес часа надо что-то все-таки про день взятия Бастилии, поэтому что-то французское. Ну и в ожидании Павленко нам это с вами абсолютно не повредит. Джо Дассен, реклама и Алексей Павленко с новостями и с погодой. Такова ближайшая перспектива.

0: вечерні промінад.
1: Вечірній промінад.
0: Вечірній промінад. Вечірній промінад.
1: На Ретро FM Латвія.
2: Реклама.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Вишня 1 килограмм 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
4: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
5: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Центр защиты прав потребителей проверил применение сниженной ставки НДС на яйца, молоко, свежее мясо, птицы и хлеб. В целом торговцы соблюдают новые правила. Нарушения выявлены в основном у небольших магазинов. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс заявил, что при строительстве ветропарков необходимо учитывать мнение жителей и самоуправлений. По его словам, ветряные электростанции не должны появляться на самых плодородных сельхозземлях и рядом с городами и поселками. Председатель Даугавпилской думы Андрей Элкснинш считает, что самоуправления не смогут реализовать проекты по созданию убежищ из-за недостаточного финансирования. По его словам, выделяемых средств хватает только на подготовку проектной документации. Правительство рассмотрит доклад Министерства образования и науки о создании единой системы обучения взрослых латышскому языку. Ее планируют внедрить до 2029 года. Министр образования и науки Илза Индриксона допустила, что в будущем в средних школах могут отменить экзамены высшего уровня. Такой вариант сейчас обсуждается в министерстве. Средние результаты централизованных экзаменов в основных школах по сравнению с прошлым учебным годом практически не изменились. С 17 июля плата за вывоз мусора в Риге снизится примерно на 1,5%. Это связано со снижением тарифа на прием биологических отходов на полигоне Гетлине Эко. На платформе Manabals LV начался сбор подписей за ограничение использования спецсигналов кортежами государственных должностных лиц в ночное время. Автор инициативы предлагает включать сирены только в случае реальной угрозы безопасности или чрезвычайной ситуации.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем плюс 21-24.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
9: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе делаем радио Retro FM Латвия.

0: тебя съем.
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 6:14.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: А вот было бы непростительно с моей стороны, если бы я не вспомнил о том, что 14 июля 1982 года прошла премьера фильма Pink Floyd The Wall, причем в Лондоне. А главную роль в этом фильме, между прочим, сыграл Боб Гелдоф. Если вы не видели, то советую посмотреть. Ну, я уже молчу про музыку. Да, но видел я, кстати говоря, концертное представление, это The Wall. На меня произвело большое впечатление. Ну, впрочем, как и титульная композиция.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 centi. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 centi. Rimi!
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее в RD Electronics.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

Чертовски приятно работать с такой аудиторией. Не устаю повторять, что вы лучшие. Во время рекламы ко мне пришли две WhatsApp-ки, ну, не ко мне, а сюда на компьютер. И Александр, и Сергей пишут, что они тоже бывали на концертах группы Pink Floyd. Причем Александр пишет, что он тоже видел концертное представление The Wall. Ему тоже это дело очень понравилось. Ну, а джентльмены, вы помните, как в арене Рига выступал один из участников группы Pink Floyd, а? И кто это был? Правильно, это был Роджер Уотерс. И это было в 2018 году. Представляете, уже, услышите, уже, ой, мама ми, уже сколько лет, уже целых 6 лет прошло. Да, но больше даже 7. Вот, но как раз таки Уотерс, когда был в арене Рига, я все ждал, когда же будет этот знаменитый вокалист. И так и да, и так и случилось. Но я вам скажу, ну да. Ну, классно, супер. Особенно если к этому добавить еще изобразительный ряд, а всю сцену в звездах и эти дамы, которые так шикарно там подпевали. Да, сказать, картинка состоялась. Так что на этом тему Пинк Флойда на сегодня мы закрываем. Леонид Агутин у нас.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: В студии Эдмунд Ткашевский.
2: Когда есть непреодолимое вторничное желание все-таки заглянуть в итальянский цех сегодня. Ну, давайте после рекламы мы это с вами дружно сделаем. И после этой песни.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
3: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!

Ну что ж, дорогие мои, приглашаю вас на бескрайние просторы моего итальянского цеха. Сегодня здесь будет супер-дуэт. Обалденный. Просто я каждый раз, когда слышу эту композицию, у меня мурашки бегут, потому что как они это делают, как они поют, мамма мия. Причем, когда они по одному это поют, как-то не то. Но когда вместе Эрос Рамаззотти и Тина Тернер, то это реальные козе де ла вита. Давайте получим удовольствие.

Чернышевский. Ну, собственно говоря, на этом все. Огромное спасибо, что мы вместе делали Retro FM Latvia. И на прощание могу сказать следующее. Самый дешевый товар в мире – это мнение других о тебе. Об этом стоит помнить. Я лично в таких случаях всегда говорю: я не деньги, чтобы нравиться всем. Чего и вам желаю. Хорошего вечера. Bye-bye. Это был Эдмунд Кашевский. До завтра.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A17 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
7: Grantis. Profesionālā pomoči i poddержka v skorbnyi momenty žizni. Grantis. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
8: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем плюс 21-24.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

«Диада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы «Диада».

0: 7:44.
1: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда скорее Verde Electronics.
3: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
4: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
4: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем плюс 21-24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:38.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Kade besis 17 gadus skatus un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем плюс 21-24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем плюс 21-24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем плюс 21-24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

и молчим не про то, и все считаем чужое, и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу.

0: Вы не поняли, лорд, я отнюдь не прошусь к вам в чертог. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу.
1: 11 часов 18 минут.